Я тебе Господь.

Собачий под предутверждение завета никто же отметает или приповелевает Аврааму заречение выше обеты и семени его, не глаголит же и семенем еко о многих, но еко о едином и семени твоему, или есть Христос, сие же глаголю завета предутверждено от Бога во Христа, ниже по летам 430 стих, вывы закон, не отметай.

ходатая, ходатай же единого несть. Бог же един есть, закон ли оба против обетованиям Божиим, да не будет, а из чего дан бы закон моти, оживите, воистина закона Бо была правда, но сотвори Писание вся от грехов.

воссеем, воздыхаем, жилище наше небесное, облегчися желающие, воссе облегшися, не на земле обрящие.

крепость духа и не спасли, от смерти раны видения сохрани. Лишенные крова и зла несущие в дом и в сети, алчущие напитай, недующие, страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду плохую утешение подашь, всем же воднись я у бедных, и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов дары, и блаженное покорение сотвори, исполни нас, я же в те веры, надежды в те, восстави паки во всех странах, страдах святые Руси, мир и единомыслие, друг от друга любовь на ведуне твоим, я когда едиными усы, единым сердцем, исповедуюсь тебе, единому Богу, Троице славу, ибо и заступление и победа исполнилось.

Отче наш, и Тебе слава, слава.

0: помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваше, Господи, преклони.

оглашение изыдите, оглашение изыдите, и лица оглашение изыдите, да никто от оглашения.

0: мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всея Господу помолимся. Святим храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящих Твой, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби,

0: Благодарим Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Я подочет из Бог наш примем святые ты небесные мысли служебные, поню благоухание духовного, вознес после там божеству благодати, да, Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды.

Хотя есть и человече тело владычен страхом приступи, да не опалишися огонь, бо есть божественно же пия кровь к общению первие примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственно брашно яжть, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источники жизни и бессмертия, все отварим видимое и невидимое за деятелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти болкиси, распныси и погребыси за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и раслепшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы мои, согреших, Господи, на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть на высоту славы Твоя, прогневав по Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и за беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, бо рекла, если человека любче пророком Твоим, я к хотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и все спастись и в разум истины прийти. Тем же я, саще недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизнь, всего себе по вину греху и сластем поработив, и Твой искорнив образ, но творение и создание Твое быв, не отчиваю своего спасения, окаянный, но Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожду, прими убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать у святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемле, соединюся с святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею уже и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения в напутье живота вечного и в благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я жу готов, если любящим Тебя, Господи, в них же прославленный си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, я, конечно, достоин, не же доволен, да под кров нидишь и храма души моя, за ниже весь пуст и палси есть и нимаши, во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирил, если себе смирись, и ныне смирение моему. И яко же восприял, если вертепи и в ясных бессловесных возлищи, сице восприми в ясных бессловесной моя души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоил, если в нити свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренной моя души, прокаженные и грешные. И яко же не отринул, если подобную мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердись я мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возглушался из скверных я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возглушайся скверших он и уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного нечистейшего моего языка, но да будет мне угорь пресутага твоего тела и честная твоя кровь во освящение, просвещение и здравие, смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действия, в отгнании воспронения слагом и лукавого обычая, в умершлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Мне бы яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сый Свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, всего мя обнови, вкорени страх Твоего и всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, откормляй в мире живот мой, сподобляй мя одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями, пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.
чистый, нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества родшая Тя Духа Божественным нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемой, крест, гвоздья, копие, смерть, умертвимая душетленная страсть и телесная. Погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя, благим помыслом лукавое советование и лукавствие духе разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восставимый грехом пополшегося образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское божие восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды, честные, священные Твои ученики соделывай, приятели, ищи мне, покажи того пришествия, хотя паки прийти, судите вселенней правду, благоволи мне усрестить на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком оставляйте грехи, яко благо человека любит, презри моя вся в видении, неведении, прегрешение, и сподоби меня неосужденно причаститесь о божествах и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия, в стену и помощи возражения сопротивных, в истребление многих моих согрешений. Ты, Боиси Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащаюсь пречистого Твоего тела и честное Твоей крови, и повинен есть и суд себе, я мы пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерца прихожу к Тебе, рекшему, еды мою плоть и пей мою кровь во мне пребывает и аз в нем. Умилосердись, оба Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будет мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и восвящение души и тела, в отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысленне буди всех моих действуемого, дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждения, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, в напутье живота вечного, в ответ благоприятия на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, и я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мира купивши, прииди дерзостно помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего.

Израиля, тел побоящие, спаси будет моя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, соответствующих, любящих, благодарящих Богу Твоего, и всем нас прославя божественной Твоей силы, не остави нас уповающих на Тебя, терпивой к Твоему дару, жертву Твоим священникам, воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние, память, всегда совершенствующие, сходя от Тебя, за свет, и Тебе славу, благодарение и поклонение, восславим Тебя.

просит преподобных от имени родителей, Божьей памяти не совершаем, святых и праведных Бога Отец, всякие мои ангелы, всем святым, помилуйте спасет,

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного наобщника, не быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причистить все причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, владыка человека любче, нас ради умеры жив воскресы, ты рабавый нам страшное сия и животворящее таинство, по благодеянии и освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очью сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твое благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так из сего жития и шед в надежде живота вечного, в пресносущный достигнул покой, иди же празднующих глаз непрестанная и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты, бо есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю бо Тебя блаже, и человека любче сохрани меня под кровом Твоим и в сине крылу Твои, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты боишься хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу восылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне

0: единого духа и не к тому усиление греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники тебе приношу все святые, чины начале уже бесплодных, притечу твоего мудрый апостол, и к сим же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и сыном светом соделай твоего служителя, ты боися освящение и единых наших блажи души светлость, и тебе ли подобное ко Богу и владыце славы всем мы ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставление грехов, буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое сподобие меня грешного стать одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобила меня, если недостойного причастника бытия, причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия, родшая, оживотворимая, умершленного грехом. Я же милостивого Бога, люблю благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, помышлений моих. И сподоби меня до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славить тебя во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь то, чему и спасение твое, ежели неси уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мира, весокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, очи Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От небес приял еси божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблажение преподобне, достойно хвалим Тебя, еси бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, родшую сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитва пречистая своей Матери, и Господь Отца наш, Иоанна, архиепископа Константинограда, Ваше Господа и Тесто Три, помилуй и спаси от нас, яко блажен человека Духе.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, живет здесь и вся исполняя. Сокровища благих и жизнеподателю, прийди и селись в ныне очистенные отеки и скверные, спаси блажа душа наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избавь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приходим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и приходим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вам и моление моему, внуши молитву мою, не во снах христивых. От лица Твоего судьба моя, занят очи мои, да видит о правоте, искусилось и сердце мое. Посетилось и ночью, искусилось и не обретись обо мне неправда. Я, когда не возглаголят уста мои, дел человеческий, заставится у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои, востезя Твои, да не подвижутся стопы мои, а звозвах як, услышан мне, си Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зенец ока, в крови крылу Твоей покрывши мя, от лица нечестивых и страшных мя, врази мою душу мою одержаша, дух свой затворишь, уста и глаголоша гордыню, изгоняща мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лоб, яко скими набитая тайны. Воскресни, Господи, при дворе я и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытишься, сынов, и оставишь останки младенцам своим. А же правду явлюся лицу Твоему, насыщусь в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя упала, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие во Те, вообще. Учи Твое, Господи, скажи мне, сидян Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты си Бог, спас мой и Тебе терпел весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо и правда Господь, Его ради закона положен согрешающим на пути. Наставит кроткий, но суд научит кроткий путем своим, все пути Господней истиной, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, мог бы есть, то есть человек, боясь Господа. Закону положит ему на пути Его же, из воли душа Его владит по дворице, и семя Его наследит землю, держава Господь боящийся Его, и завета Его явиты. Очи мои, внука Господа, яко то исторгнет тебя от сети ноги, яко то исторгнет от сети ноги мои, призрена мя и помилуй мя, яко из народа нищей смаз, скорби сердце моего, множишься от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труп мой, остави вся грехи моя, вишь враги моя, яко множишься ненавидением неправедно возненавидяша мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постужуся я по уповах на тебя. Не злобивый, правый, прилепляхусь у меня, яко потерпев тебя, Господи, и избави Божий Израиля от всей скорби его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мои, наипаче мыми от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть выну, Тебе единому согрешил, лукавое пред Тобою сотвори. Я, когда оправдишься во славе тех Твоих и победишь в них, да судите те, сего беззакония зачатый, сма во грехе, ради меня, мать моя, сего истину возлюбил и себе свестной тайны, премудрости Твоей явил миссии, окропиши меня и сопом очищися, умыши меня, паче с них угнилюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Младычному, утверди меня. Научу беззаконную и путем Твоему нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, зять мой, правде Твоей. Господи, усни мои, отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я плаща во восхотелось, и жертва дал Богу во все сожжения неблаговолиши. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правду возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно.
Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Средство их течение, пустыни бесплодные, возделал Иси и жизнь глубины воздыхания, во сто трудов уходу носил Иси, был Иси светильник вселенней, сияя чудесы в имени Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть и лоза, истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь,

святой подвиг Твой, преподобный Отче, настадни святая память Твоя, души благочестивых веселящих, имени Богомудрый, Отче наш преподобнее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробный, и же праведно любя грешный и милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущего благ, сам Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, святитель лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, грязи, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступный Твоей я славы, яко благословенный себя веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, и без сравнения Серафим, без искания Богослова Родшего, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним.

вами, спасение недоступно для раба твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди ми, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чуждый восставший за тебя крепцы, изыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратить зла и врагов моим истиной Твоей, потребить волю, пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко влагу, яко от всяких печали избавил меня си. И на враги мои возре око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего. Вон мими услышим я во скорбях печали моей, и смутовся от глаза вража, и о служении грешнича. Яко уклонишь нами беззаконие во гниве враждовах мои. Сердце мое смутись во мне, боязнь смерти, находя на мя страх и трепет, прииди на мя и покрымет смах. И рек, кто даст мне пролей, яко голубини, полищи в ковчию. Все удалимся, бегай во дворице в пустыне, чая Бога, спасающего меня от малодуши, от бурь. Потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие, пререканием окрадь. Днем и ночью обуди ты по стенам, ибо беззаконие труд посреди его неправда, и не оскудя от слов, не гони твой лес. Як вашего врага носим, не претерпел бы ху боящего, ненавидя меня, намерили речи, был укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же кухну наслаждался, если со мной брашен дому Божия, ходи вам единомышление, да приидет же смерть на ня, да снидут вас жив, яко лукавство в жилищах их посреди, и каз Бога возвах, и Господь услыша меня. Вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глас мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной бяку со мной. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век несть воин изменения, яко не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделившись от неба лица Его, и приближившись сердца Его, мяк мужество веса и пачи илея, и тасут стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, Твой тебя припитает, не даст свет молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студене отцесления мужа и кровей, в синих и полове дней своих, аж же, Господи, уповай на Тебя. Живые помощи Вышнего крови Бога Небесного во дворице речат Господу. Заступник мой, Сын, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Яко то избавит Тебя от всех телов, часто веси мятежно, причма своим осенит Тебя. И под крыле Его, надеявшись оружием, обыдет Тебя истинный Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во тьме, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоей отмыслящая, и тьма десну тебе же не приближится. Обачу очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешника пузришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не придет Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповеси Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда притнешь о камень ногу Твою. На аспиды Василиска наступишь, и потереши льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услужи его, сними скорби, измуй его и прославлю его. Долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Следствие течениями пустыни бесплодные возделал Есей, и живо был из глубины воздыхания, и во сто трудов уплодоносил Есей, был Есей светильник вселенной, сияя чудес и пемени Отче наш. Моли Христа, Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко неимом и дерзновения запремно для грехи наши, и же Ты, и же от Тебе. Роша Госи, моли Богородица, Дева, многого может моление Матерника, благосердие Владык. Не презри грешных мольбы все чистые, яко милости бесе спасти моей же, и страдать у нас изволивай. Скоро да предварят на щедроту Твою, Господи, яко в нищах он зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави.

светлых подвиг Твоих преподобнее Отче, настать не святая память Твоя, души благочестивых веселящих, имени Бога мудрый Отче наш преподобнее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякое час, на небесе и на земле поклоняемый, славим Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробный, и же праведный, любя грешный, милый, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего благ. Сам, Господи, прими и наши все молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Душа нашего, святителя, соучисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разуме преступной Твоей я, славы, яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без остальных, богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейшим, владыком.

милосердие беспрекладное, милости Твоя, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослабы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, победивый тем начало власти тьмы, сам владыка человека любче, прими нас, грешно благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всего бительного и мрачного прегрешения, всех ослабите нас и чащих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наше словесание, помышление лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие ежи от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение воссылаю, безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне

предутверждено завета, никто же отметает. Иди при повелевании. Аврааму же речение бывшее обеты и семени его. Не глаголит же и семенем, яко мнозе, но яко едином и семени твоему, и же есть Христос. Сие же глаголю завета предутверждено от Бога во Христа, и же полетих 430-х бывый закон не отметает, поди же разорите обетование, аще от закона наследие, не к тому же от обетования, Аврааму же обетованием дарова Бога, что бы закон преступления ради приложися, донде же придет семя, ему же обетовася, чинен ангелы рукою ходатая, ходатай же един не, Бог же един есть. Закон ли убо против обетованиям Божиим, да не будет, аще бо дан быть закон моги оживите, воистину от закона бы была правда, но затвори Писание вся под грехом, да обетование от веры.

Крепость духа и спасли,

Святого Духа, Бога.

Моего, я же все ожидаю прощения, приборец,

Единич

Благодарю Тебя, Господи Боже, но яко не отринул меся грешными, но общиками быть святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко мне недостойного, прочиститеся, прочисти Твоих на небесный даров сподобилось. Но Владыка человека любче нас, ради умера же воскресе и даровал нас страшные сие животворящие тайства. О благодеяние, освящение души телес нашей, дозвольтесь ему мне во исцеление души же и тела, во обнание всякого сопротивного просвещения общего сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерну, о исполнении премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя, благодати Твоего Царствия присвоено, небо ядава святыни Твоей, теми сохраняй Твою благодать, поминаю всегда и тому себе живу на Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так, если Боже, сияющий до надежды живота вечного, пресносущный достигнут покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, зрящая Твоего лица, доброту неизреченную, Ты Моисе истинное желание, и неизреченное веселье любящим Тебя, Христе Боже, наше Тебя поется Тварь во веки, Владыка Христе Боже, Царю веков, и Создателю всех, благодарю Тебя всех, даже вместе подологи, и о причащении причистых и животворящих Твоих тайств, молю бы Тебя, влажный человека любчи, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей, даром и чистую совестью, даже до последнего издыхания, достойно причащайтесь, святых Твоих в оставлении грехов и жизнь вечную, Ты бы есть и хлеб животный, источник святый, не податель, владыки Тебе славу высылают, со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честна, и во оставление грехов, будет же мне благодарение, сия в радость, здравия и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешных, и стать одесную славу Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души надежда, покровитель верующего, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меня и все недостойного причастника быть и причистого тела и чистой крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи и сердце. Я же источник без смерти, родший от животворимя умершенного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй я, и дашь мне умиление, сокрушение сердца моим и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистый тайна священия во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во ежепете и славите Тебя, во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные, и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свет по откровению из веков, и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети истинные немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение.

чашу благодателенную, простите и несребролюбие, мир и сокровища, снизка высоту нам, смиренному греху, казану Твоими словами, сына казует. Отче Иоанне, Златоусте, молись Слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявись и божественная благодать. И Твоими устами вся учишь, поклоняйтесь у Троице единому Богу. Иоанне, Златоусте, все блаженни, преподобни, достойно хвалим Тя. Есть его наставник, яко божественное являю. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное. Ходатайство, ко Творцу непреложное, не претя грешных молений, гласно при дворе, яко благая на помощь нас. Верно зовущий к Тебе ускоренно молитву и подчистено моление, предстательствующий присно Богородице, чтущий Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных, святых апостолов, Тишина святых Отца нашего Иоанна, архиепископ Иоанна Господа и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, это благ и человеколюбие.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни. Сердце мое, плоть моя возрадовастася в узе живе. Ибо птица обрети себе храмины, горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж, ему же есть заступление, у Тебе восхождение в сердце своем положи. В идоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагаи. Пойду та сила в силу, явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою в душе Божией, Яковль, защитничи наш вижди Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего, паче, неже житими вселений грешничих, яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневавшийся на ныне, простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышит, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Свое, и на преподобное Свое, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истина сретостися, правды мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небеси принича, ибо Господь даст благости, земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь, спаси раба Твоего Божия, мою уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего, в день скорби моей я воззвах к Тебе, яко услышал Мессии. Несподобен Тебе в базех, Господи, не с поделом Твоим, все языцы и лики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое, яко велися Ты, творя чудеса, Ты, се Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже, мы всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век, яко милость Твоя велия нам не избавил, если душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня, сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил Мессии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил Мессии.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Следствие их течениями пустыни бесплодные возделал еси, и еже из глубины воздыханьми во сто трудов и плодоносил еси, и был еси светильник вселений, сияя чудесы, пи меня, Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от Девы, распятие претерпев благие, испроверги смертью, смерти воскресенье, ябле яко Бог, не презри я же создалась и рукою Твоею, яви человека любви Твоей милостиве, прими рошу Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый гребень, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый гребень, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый гребень, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в

Аминь, светлых подвиг Твоих, преподобней Отче, наста дней святая память Твоя, души благочестивых веселящей, пимени Богомудрия, Отче наш преподобне. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное, любя и грешное, милое, иже вся зовая ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослову Рошу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшим Владыка благослови. Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевая о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай поти сотворилось и входы, смертью смерть разрушила еси. Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших мы и беззаконных, и мы не смодостойны возвести о часа нашей, возрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, я и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, я, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека в новом, облицаемся, и Тебе поживем, нашему Владыце Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилища, Ты бы еси воистину истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаемся безначально Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Божием.

Аминь, помилуй, придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, в исповедание велели бы облекался Иси, одеяйся светом, я коризу, и простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая яблоки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню. Творяй, ангелы, свои духи и слуги свои пламень огненный, основая землю на тверди, и они преклонится в век века, бездна и кориза одеяния, и на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего бояться. Восходят горы, не сходят поля, вместо ежи основал еси им, предел положил еси, гужи не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут она гриб жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз, напояя город превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умасти телеса елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедри ливан стих же иси насадил, там у птица вогнездятся, я роди, во жилище предводительствует ими, горы высокие линем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть тьму, ибо и с ночь в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не ракающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе, воссия солнце, собравшись и в ложе своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, тваря Твоя, сие море великое и пространное, там угадии же не числа, животные малые с великими, там у корабли приплавают, змеи сие, его же создалось и ругатися ему, всяк тебе чают дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвергши тебе руку всяческой исполнится благости, отвращши же тебе лице возметутся, а ты миши духах и исчезнут, и в персвое возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господне во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, творяю трястись, и прикасаюсь, и горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь, да усладится ему беседу моя, же возвеселюсь о Господе, да исчезну грешница от земли и беззаконница, яко же не быть им, благослови душа моя Господа, солнце позна запад свой, положилось и тьму, ибо и с ночь, яко возвеличившись дела твоя, Господи, вся премудрость.

Rodrigo e Bruno.

премудрости Соломонова чтение. Праведных душ в руце Божией не прикоснется их мука, ни в чеване высшего очися безумных умрите, и вменись разгубление исходы, и есть же от нас шествие сокрушение, а ниже суть в мире, ибо пред лицем человеческим мощи и муку примут упование в бессмертие исполнено, и в мале наказа не бывший великий.

0: златом горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное приятья, и во время посещения их воссияют, и яко искры по стеблею потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на не разумеют истину, и вернее в любви пребудут Ему, яко благодать и истина, яко благодать и милость преподобных Его, и посещение во избранных Его.
1: Премудрости
0: Соломонова чтение.
1: Бог мил.
0: Праведницы во веки живут и в Господе мздаем, и попечение их у Вышнего. Всего ради примут царствие благолетие, и венец доброты от руки Господне. За ней десницею покрыт я, и мышцы защитит их. Примет все оружие рвения свои, вооружит тварь вместе врагом. Облечется в броне правды и возложит шлем, суд нелицемерен, примет щит непобедимый преподобие, пострит же на простый гнев во оружие, споборит же с ним мир на безумие.

Господа ветра нагло, сопротив станет им дух силы, яко вихр развеет их и опустошит всю землю беззакония, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, оба царя, разумейте, навыкните судей концев земли. Внушите держащие множество и гордящиеся о народе

0: праведника, что постиме скончатися, в покое будет. Старость бочеславни многолетна, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть мудрость человека, и возраст старости житие нескверное. Благоугоден Богови быв, возлюблен быв, и живый посреди грешник представлен быв. Восхищен быв, да не злоба изменит разума его, и лились привести душу его. Рачение бо злобы помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобе. Скончався в мале, исполнили это долго, угодно Боби Господи, ве душа его. Всего ради подчася, а следу лукавстве, люди же видевшие, не разумевшие, ниже положших помышлений таковое, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избранных его.
1: Рцем сия, сия души, я всего помышления нашего рцем.

человеце благоволение. Слава Вышним Богу и на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышним Богу и на земле мир, человеце благоволение. Господи, усни мои, отверзишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отверзишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножишь остужающими, мнози восстают на меня, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возноси главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услышим я от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит меня. Не убоюсь я от тем людей, о крест нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне, и спасение на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моей, яко беззаконие мое превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, вот смердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего, пострадав костяков все до конца, весь день сету я хожда, яко лятвое мое наполнившееся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен дух и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзья мои искренние мои, прямо ли приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, ищущие злая мне глагола суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст свои, и бых яко человек не слыша, и не мы в устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах ты услышишь, Господи, Боже мой, яко ректа никогда порадует меся в рази мои, и никогда подвижайтеся ногам моим на мяле речи ваша, яко аз да рано готов, и болезнь моя предо мной есть войну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о кресе мое, в рази же мои живут и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими злая возблагая, о благах у меня за него я благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожжда Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее и безводне. Так во свете явихся Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от дука и масти да исполнится душа моя, и устам о радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Ты на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былси помощник мой, и в крови грелу Твоей возрадуйся, прилепи душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя, Ти же всю искаша душу мою, в недус преисподней земли, предаяться в руки оружия части лесовом буду, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былси помощник мой, и в крови грелу Твоей возрадуйся, прилепи душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и нощи пред Тобою, да вник при Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, пред мене дух снисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвы не спящие во гробе, и же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отреновини быша,
положи же меня в рове преисподнем и в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость твоя, и вся волна твоя навелась и на мя. Удали вести знаемых моих от меня, положи же меня мерзость себе. Предан Бога не испожда, охочего из него гости от нищеты. Возвах тебе, Господи, весь день воздех тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесь, кто во гробе милость твою, истину твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса твоя, и правда твоя всем незабвенней, и аз к тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит тебя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице твое от меня, нищий смазь в трудних от юности моя, вознежися, смирися и изнемого, на мне приидоши гневе твое устрашение твое возмутишь мя, обыдоши мя, кого-то весь день держаши мя в купе, удалились от мне друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, водни возвах им нощи пред Тобою. Давней притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орда юность Твоя, творяй милости не Господь судьбу всем обидимым, сказав пути своя мои сел, и сыновом Израилем хотение своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, и до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по воссоединении весь от земли утвердил есть Господь милость свою для боящихся Его, и ликасты от востока от запад, удалились от нас беззакония наша, яко лишь щедр отец сына, ущедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помянуя ко перстись мы, человека ветрование Его, яко цвет сильный, так от цвете, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе уготовал престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычествия Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычествия Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не приди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав раз душу мою, сделай землю живот мой, посадил меня с темных, яко мертвое века, и уныло мне дух мой, во мне смитися сердце мое, помянул дни древние, поучився во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, стезя дух мой, не отвради лица Твоего от меня, и уподобайся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги моя, и погубишь и вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

возвеселил меси, Господи, в творении Твоем, и в делях руку Твоей возрадуюся. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, тело углубишися помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумит, не разумеет сих, нигда прази Божия грешница, яко трава, и проникоша вседелающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, вознесется к единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги мои, и восстающие на мя, лукавные еще услышат ухо мое, праведник, яко феникс, процветет, яко кедр же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне в отборях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, облечися, облечися, Господь, в силу и припояса сейбо, утверди вселенную, я же не подвижется. Готов престол Твой, то ли от века Ты еси, воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки, гласы Своя. Возмут реки сотрения Свои от голосов, вот многих дивны высоты морские, дивен высоких Господи. Сведение Твое, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не обинулся есть, вознесися, судя земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие, люди Твои, Господи, смирившие достояние Твое, злобиша. Вдовицу и сиру уморившие, пришельца убившие, реша не узрит Господь, не же разумеет Бог Иаков, да разумейте же безумнее в людях и буи, некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотрит ли, наказуй языки не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, ко суть сует, но блажен человек его жаще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его, от дней лютых донде же изрыться грешному яму, яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся я все праве сердцем, кто восстанет мина лукавнующий, или кто спредстанет мина делающий беззаконие, аще не Господь помог бы мне, в мале вселилась и быва от душа моя, аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне, по множеству болезней моих, сердце моем утешение Твое возвеселишь и душу мою, да не прибудут Тебе, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничью, кровь неповинная судят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощи упования моего, и воздаст им, Господь, беззаконие их и лукавство их, погубит я, Господь Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Спасителю нашему, пред во имя лице Его во исповедание, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели, Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, высоты гор, того суть, того есть моде, той сотвори е, и сушу руце Его создасте.

множения числа, животные малость великими, там и корабли приплавают с миссией, Гожу создалось и ругайтесь ему. Всем тебе чаю, дайте пищему благовремя, давши тебе им соберут, отверши тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращи же тебе лице возметутся, а ты миша дух их и исчезнут, и крест твой возвратятся. После же духа твоего истозиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на небо и творей трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, также возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконие к уже не быть им, благослови душе моей Господи.

веки веков. Аминь. И исповедайтесь, Господи, и призывайте имя Его. Возвестите во языцах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поверьте все чудеса Его. Хвалите все имени святим Его. Да возвеселится сердце, ищущее Господа. Взыщите Господа, утвердитесь, взыщите лица Его выну. Помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его, судьбы уст Его. Семя Авраам, не раби Его, сыновья Яковле, избрание Его. Той Господь Бог наш, по всей земле судьбы Его. Помянул век завет свой, слово я же заповедав тысячи родов. Я же завеща Авраама и клятву свою Исааку. И поставил Якова в повеление Израиля в свет вечен. Глаголи тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, внегда быть и малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и приедешь от языка в язык и от царств людей иных, не оставит человека обить их и обличив для них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах вы не лукавните, и призвай клад на землю всякого утверждения хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан быстевого сев, смирившего оковах нози Его, железо пройдет душа Его, доль же придет слово Его, слово Господне разже Его, посла царя разреши Его, князь людей остави Его, поставив Господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказать и князя Его, яко себе старцы Его мудрите, и внеть Израиль во Египет, и Яков пришествовал в землю Хамову, и возрасти люди свои силой, крепи опачи врагов их. Преврати сердце их, возненавидьте люди Его, лесть сотворите в рабех Его, посла Моисея, раба своего, Аарона, Его же избрай себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко пригорчишь словеса Его, приложи воды в кровь и смотри рыбы их, воскипели зими их жабами, сокровищницах царей их, речи, предоши, песи, мухи, скнипы во все пределы их, положи дожди и грады, огонь попалешь в землю их, и порази винограды и смоквы их, и сотри всякое древо предел их, речи, предоши, прузи, гусеницы, им же небе числа, и снедоши всякую траву земли их, и поедоши всякую плоть земли их, и порази всякого первенца земли их, начаток всякого труда их, и изведи серебром и златом, и не бей в коленах их боляй, возвеселись Египет во исхождение их, и яко нападе страх их на ня, распростри облак покров им, и же просветите им ночью, просиши предоши крастили, и хлеба небесного насытия, разверзи камень и потекоша воды, потекоша безводных реки, яко помяну слово святое свое, и же к Аврааму рабу своему, и изведи люди свои в радости, избраны свои веселье, и дадим страны языки, и труды людей наследовавша, якода сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

ваша преснодевочинствую ужасает мой ум и удивляет помышление. Слава Твоей, Владычица, всем встречам, Господи.

Царствия Молитвы Иисуса вы не умолкали, орган, тем же мучением, прославите, мы злобу сдаем.

на токмо Отец, и Отца знает токмо Сын, мужащий в улице на открытии. Идите ко мне, все труждающиеся в применении, и вас упокою вы. Возьмите-ка мы на себе, научись от меня, как вот так есть, и смирен сердцем, обрящий покой душам.

Матери Соловецкой, преподобной Кассиры Кипасаровского,

0: спаси нас. Многими содержим напасть, мы к Тебе прибегаю, спасение скинь. О, Мать, Слово, Дева, от тяжких и лютых мя спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей мя смущают, при лозе многого уныния исполничи мою душу, умери от раковицы тишиной и Сына, и Бога Твоего, в

0: ангела земного небесного человека Иова преподобного Волынского похвалу, достойно воспеть и помози мне Слове Божие, презирая мое прегрешение, подавая слово устом моим.
1: Преподобнее Отче наш Иове, моли Бога о нас, был иси преподобнее воистину миру светильник, пресветил всем путь спасения, показуя тем же

0: страх покорились и духи.
1: Преподобный отче Моисей, моли Бога о нас, страху владычню плоть пригвозди, всяко помышление страстное от сердца Богоносия при вложении сушил еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в раздах мысленных скрыв слово отче семена, возделал еси пшеницу, сокровищах неистощаемых соблюдаему.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всего мя спасает слово пребожественное благостью, воскотев из чрева Твоего, воплотитеся чистое.

0: Богородице, спаси нас, предстательство и покров жизни моя, полагаю тебе, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанище твоему, благих виновна, верных утверждения, едино всепетаю.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, молю Дева, душевные смущения и печали мои, бури разорите, ты, Богоневестная, начальника тишины Христа, родила еси едино пречистая.
0: Преподобнее очи Иови, моли Бога о нас, есть у меня очи преподобнее, доброго исправления, желания, но искушение ленности побеждать, и не навыков, увы мне, обаче на помощь твою надеюсь, уныние помысла отгоняю, на твоя же взираю славные подвиги.
1: Преподобнее очи Иови, моли Бога о нас, железо наречися род твой, Иови, преподобнее крепость души твоя предуказуя. В пещере же камень не заключився, яко злато сокровенно осветилось и место подвиг твоих, и гору Почаевскую, яко стену медяную, и противо врагов православия явил еси.
0: Преподобнее очи Моисея, моли Бога о нас, грязением греховным помраченное, сердце мое били очи, покаяние тучами, молитвами твоими.
1: Преподобнее очи Моисея, моли Бога о нас, силой укрепляем богоначальную Моисея, преподобнее крепкого, яко бесплоти, смирилась и змия.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тучами следствия их огненное опаление, страстей угостилась и река явилась и дарова.

0: вперед поплевав, мысленно просиял еси, якоже солнце светлое, светом жития Твоего и учением наставляя души нашего.
1: Днесь исполняется радость и обитель почаевская Твоя, боголюбивое житие, прославляющее днесь Христа имените, люди ревностью спасения просвещаются зрящей нетлением. Прославленные мощи Твоя, преподобней днесь греховные, отгоняются страсти и помыслы покаяния души наши объемлют. В них же утверди всех преславней верно почитающих память Твою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественными сиянием разбогатев тьму, разрешилась и страсти все блажения, и бодрыми молитвами Твоими уведилась и плоти возвышаемого дрования, и горнему пришилась и крайнему граду. Отче преподобне, Христа Бога моли даровать и нам велию милость.
1: Имени пресные во веки веков, аминь, нескверная агнице слова, нетленная Дева Мати на кресте зряща, повешенная из нея, без болезни прозявшего матерский, подобно рыдающего пияше, увы мне, чадо мое, как устраждеши волею, хотя избавите от страстей бесчестия.

0: Владыце, спаси нас, тростимых смущения, кормчи родше Господа, и бурю утешимых прегрешений, Богоневестную.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну, призывающая, подожми, еже благосердая, родше и спаса всех поющих Тя.
0: Преподобнеучи Иви, моли Бога о нас, Иви, преподобне, о всех молитвенник, будет теплый Твоему заступлению верующих, своей же окаивающих житие, и на Божие милосердие уповающих, а еще и прельщениями жития сего, влающихся.
1: Преподобнее очи Иови, моли Бога о нас, кто человек не подивится долготерпеливому житию Твоему очи, кто ли не прославит Твоего православие ревности, ибо яко Адаман крепок еретиком противостал еси, и истинные веры проповедания словесы же и писаньми всем преподал еси.
0: Преподобнее очи Моисея, моли Бога о нас, любоплотного демона непрестанными очи мольбами и болезни предаяньми, от души приблажения отгнал еси.
1: Преподобнее очи Моисея, моли Бога о нас, приложив помышление к сущим паче ума же и слово преподобнее, воздержание зной, яко же божественную росу терпел еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ветрилом воскрили вся нестяжание, легко приплылось и житейском море, отче море, ко пристанищу тихому направляеми.
1: И ныне присно, и во веки веков, аминь, детство сосудия, и невместимого естества селения душу мою просвети омраченную.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленно дающую радость, веселье родше виновного.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед Богородицы, чистое вечное родше избавление и мир всяком преимущий.
0: Преподобнейший Иоанн, моли Бога о нас, наш еси воистину предстатель и чудотворец пресветлый, за ваше день еси обреты мощи Твоя, тленью непричастны, мы же сел обозающего пием, наши скверны возвышайся, угодничи Божие, но Твоими молитвами сия очистим.
1: Преподобнее очи Иоанн, моли Бога о нас, оправданием Божиим, активности очи научаем. Суеты житейские уклонитесь, а крепко возжелал еси, безмолвие же возлюбил еси, а баче веление Христову не противляйся, притекающее к тебе правому исповеданию и евангельскому житию научал еси.
0: Преподобный отче Моисей, моли Бога нас, углем разжигаем блажение бесстрастия, вещь удовольного страстей попалил еси.
1: Преподобный отче Моисей, моли Бога нас, звезда воздержания высотами сияя, явился еси души наша, просвещая православни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на высоту добродетели восшел еси, и во остров достигл еси небесный, Отче Моисея, досточудни.
1: И ныне и пресни во веки веков, аминь, Деву по Рождестве, поемте о Бога.

0: Молись, спаси нас, смерти тлека спаслась есть, сам сезда в смерти тлением и смертью, естество я-то бывшее, Дева моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействиями избавите.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем и хранительницу тверду Девы и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющие, молюсь всегда от ли страстей моих, избавите меня.
0: Преподобный Отче Иове, моли Бога нас, твердое упование на предстательство Твое, возлагая преподобное, и верую молюсь, дашь мне страсти глоток одоления, смерти же непрестанную память, и блаженство желания грядущего веку.
1: Преподобный Отче Иове, моли Бога у нас, утверждается Тобою, преподобная святая церковь, еле же всякое посрамляется, обличение имущества и многоцелебные мощи, и жития Твоего столетнего, труды и болезни, и слезы, и посты, плоти от костей, от падения.
0: Преподобный Отче Моисей, моли Бога у нас, ночью греховное сластей мрачением окружено, еже к Тебе духовными сиянями всего просите, всего ко пристанище спасения Отче направи.
1: Преподобный Отче Моисей, моли Бога о нас, яко же пчела трудолюбивая, сот ума Твоего цветы добродетелей собрав, источилась и сладость бессмертную, горесть очи демонскую отгоняющую.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в пустынях претерпевая вышний град, наследовалась и плоть порабощая пощеньми чудне, пища неоскудеваемой и краским вселением отшелись
1: и. И ныне и пресно и во веки веков, аминь, священное, умное и неприкосновенное очистилище, светильник златовиден и трапезу одушевленную хлеб.

0: обличение, смиренным же предстать и научение, тем же ублажающих тебя греху отпущения спроси, и обитель твою невредимо сохрани, и обе отче наш многострадальному подобный.
1: Слава Отцу и Сына и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отверзи уста твоя, пещера каменная, рцы нам, коль краты токи слез, и увлеха мочилась Иси. Как от того воздыхания твоих стен не расторгоша, как о свет божественный тебе не сожже, как о ангеле бденным подвигом и увлем дивишися, теми Бог посвятися, земля Галицкая и Волынская. Мы же сия все помышляющие слезами умиления очи наши исполняем. Есть Бог преподобный, и Иов угодник дивный, многострадный.

0: и спаси нас, наше спасение, как же воскотилось, и спаси устроите, в утробе Девы вселился еси, еже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси.
1: Ты, Святая Богородица, спаси нас, Валителя милости Божия родила еси, Мати чистая, умоли, избавитесь от прегрешений душевной скверны, веруя завучим, Отец наших Божий, благословен еси.
0: Преподобный Отче Иови, моли Бога о нас, люди православные, тебя блажащие, преподобный Иови, укрепи на враги и от церкви мирно углаголи в сердце их, всем единомыслие спроси у Бога, и друг ко другу любовь, и о православии ревность.
1: Преподобный Отче Иови, моли Бога о нас, чашу жития Твоего пить, Господи, не могу, а закаянный, боязнью скорби обуреваем, страстей сплетаем терния, обаче молюся, Иова Твоего угодника, молитвами помилуй мя, помози мне греховную отрести леность.
0: Преподобный Отче Моисей, моли Бога о нас, кало страстей очищен духовными, блистаяся сияньми, и к свету воистину невещественному приставился си, и держи лица блажения постников вовеки.
1: Преподобный Отче Моисей, моли Бога о нас, всякие избеглись и злобы, присвоився же добрым приложением и добрым желанием, невещественно примесился иси вопия блажения, Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, болезни воздержания безмерными, болезненно иссушилась и грех богоносия, тем же безболезненно обрелась и благих наслаждения, благословя Твоего Владыку.
1: И ныне

0: идущими, идущим в обитель Твою бесчисленным людям, ко Твоим же мощам припадающим, будет дарование духовных податель, телесных же болезней целитель, и пред спасом тепло о всех предстатель, и землеволынские слава и украшение.
1: Преподобнее очи, вымоли Бога о нас, юноше телом, но старец умом, в начале монашеского жития Твоего был и сегодня.

0: добродетели и совершению, и к явлению Отче постеклась в высоте, зовы, владыца, священница, благословите, люди, превозносите во все веки.
1: Преподобный Отче Моисей, моли Бога о нас, черницы и телом душу же светлейшую солнечных сияний стяжав, демонов очерни омраченное лица, верных же просвещает сердца своим подобием тепливо пьющих, люди, превозносите Христа во веки.
0: Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа, смирением сюда гражден, убежал и все очи Феоба мысленное стреляние, образ же был и си монахом, борению врагов, дело же и словесы, с ними взывая, отрасы благословите, священницы воспойте, люди, превозносите во все веки.
1: И ныне, и присно, во веки веков, аминь. Паче естества зачала, и паче слова родила, и содетели человечества.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, ежет всякого лица, всякую слезу, отъемшего Дева, Христа родшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мои сердце исполни, Дева, еже радости, приемши исполнение греховную печаль потребляющей.
0: Преподобни очи Иове, моли Бога о нас, и сопом благодати Божия окрепи сердца наша, Иове преподобни, Твоим святым мощам поклоняющихся, да Твоя ревность о вере причастившаяся к исполнению заповедей Христовых, добре почимся.
1: Преподобни очи Иове, моли Бога о нас, псаломски взывать их Богу на земле не приставал еси, и девство Твоего сосуд соблюл еси, тем же на небеси райские воспевающие ныне песни с ангелы и всеми святыми, люди же на земле трудящиеся, от вышних назираешие.
0: Преподобни очи Моисея, моли Бога о нас, в делях воистину благих жизнь скачав, постиглась и благих источник, и Твоего желания конец приял еси, празднующих же и держи глаз с хвалением, радуйся, вселился еси, досточезни Моисея, отче преподобнее.
1: Преподобни очи Моисея, моли Бога о нас, и скапают очи сладость пользы потови болезней Твоих, и горесть нашу страстную отгонят, источают нам исцеление мощи и гноение зол, и душ скверну очищают.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, венцы венча Христос, не видающими Твою главу чудне, победивши твердо полки миродержца, и с преподобными ликом преподобно причелся си, с ними же молися, избавитеся на пасти чтущим Тё.
1: И ныне пресны во веки веков, аминь. Уставила еси едино в женах клятву первозданных, Бога невеста неописанного плоти и родше описуема, обновила еси законы естества нескверное.

0: честь да восхвалится, я как Христов воин и о людях молитвенник, веры проповедник, ереси обличитель и церкви украшение.
1: Слава

Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, заутро услыши глас мой, заутро пристану Тебе, услыши мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты, еси, не приселится к Тебе, лукав мой, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавидел и всеся делающие беззаконие, погубивший глаголющую лжу.

Тобой путь мой, яко несу усек их истинный сердце их суть на гроб, отверг гортаник языки своими чахом. Суди им, Боже, да дадут от мыслей своих по множеству нечисти их и зрения, яко пригорчишь тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на тебя век, возрадуются и вселившись в них и похвалятся о тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище был и сином в рот, и рот прежде даже горам не быть, и создать из земли вселение от века и до века до иси. Не отврати человека во смирение, реклась, и обратитесь и сыне человечести, яко тысячи лет предаджимо Твоему, Господи, яко день вчерашний, ежемимо, иди, страж ночное. О уничижениях лета будут утро, яко трава мимо едет, утро процветет и предет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет. Яко и чезоком гневом Твоим и яростью Твоей смутихимся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши, оскудевшие гневом Твоим и чезоком, лето наше, яко паучины паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же сила к 80 лет, и множи, и труд, и болезнь. Яко прийди крот и сны накажемся, кто весь держал гнева Твоего и страха Твоего, ярость Твою чести. Десницы Твою, так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадуемся, возвеселихомся во все дни наши, возвеселихомся за дни вняже смирилные си лето, вняже видиком злая, и презри на рабы Твоя, на дела Твои настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда приедешь ко мне, пригождав не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь законопреступную, творящую преступление, усть ненавидев, не прильпи мне сердце строптиво уклоняющегося от милукавого, не познаха клеветающего, таискинга своего сего, изгоняв гордым оком и неситым сердцем сими.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Многострадальнего праца, долготерпения, стяжавка, истителя, воздержанию, подобляйся божественной жеревности.

ко Христу привелись, и вся люди православие утвердилась, и Иви преподобнее, Отче наш, молись спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пустынные жители в Тильсе, ангелы, чудотворец показал Сиси, богоносный Отче наш Моисей, постом, денем, молитвой небесной, дарование приим, исцеляющие недужные и души веры, притекающих к Тебе, славу давшему Тебе крепость, славу венчатую.

яко высялось и солнце правда, райка пресеклась и свет нетления, дева яко прибылась и нетленная, чистая мать, яко имела и сына святый твих объятий, сына всей Бога, того молись спастись душам нашим. Стопы мои направи послы всей твоему, да не обладают на всякое беззаконие, избавим от глиты человеческие, сохраню заповеди твоя. Милиция Твоя, прозвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, якодо спою славу Твою весь день великолепие Твои. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощь наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Евангелии же заповеди, ревнитель гордыни обличения, смиренным же предстатели научения, тем мы же и ублажаем тебя грехов отпущения, и спроси, обитель твою невредим сохрани, и уви очи наш многострадальному подобный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милости и много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. Не избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, для ополчения, соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры в разум неприступную Твою славу, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исследия, Бога Слава, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка, благослови.

Ване за нас, Святий, церковь до Него, можливо, Святий Христ Рубле, и справе, Святой, нашим делом и заповедям Твоим, молитвам причисти Твоим,

Сейчас благослужение окончено.